я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мені хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже.

я стрёй вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мені, хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже.